0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Pepe Campillos cantando por alegrías con la guitarra de Gabriel Cabrera en el homenaje al Tiriri en Málaga 2006.